Святаго явного, мы усу валдница, мы усу виду Твоя, мы усу айсбилдина Твоя, самирной мусор